друга Ачаан Маруша Сирот Нагамата, ударлавост. Нейте да бе Пая Мунту Камару Бе, и кой си тара да бе Маруша Нагамата Афетадо. И дома Хасона Бе. И да посидяре

Ну, Петя, Саша, слушай, промотай меня. Астанбус, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, это известная авиалокал. И люди, а морг, что ли, у меня пасса, а там морг, что ли? А у меня фир, как и не фактат, и а там морг, что ли, парад на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, оба друга из Бетанга, да друга, а там морг, что ли, селок на Бемака, ударного. Не то было, пая мунту камеру бей, и после того, как я мору с ним афетаду. И дома, как я сказал, я. И так пусть я говорю,

Ну, я сразу же сели промотывание Ассистамбус, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, это изистия ала локал. И был морг, что ли, локаса, а там морг, что ли? Он фир, как и фатфатин, и а там морг, что ли, пара там лима. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Дютанга, Белуга, а там морг, что ли, наверное, это удар ловост. Не то, что ли, пая мунту камеру бей, и после того, что ли, морг, что ли, афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть даре, пау, адубус,

Да, абсолютно информативно. Съставлюсь в унесет уза морг на трау. Морг на трау сире. Не вема пензистия али локал. И леве ай морг си не вема каса. Айтахан морг сире. Хаван ема фир кат ие фат патин ие айтахан морг сире. Барат на лима. А фор экземпл бак морга, ай ханека. Оде луга ай дуетаханга. Бе луга айтахан морг си сире. Не вема ка улар лагоста. Не те веле Paya muntuk kang rubi, depois cara jaga moro selima afetado. Ida mak hasil nadia. Ida bersejarah tau adu

0: Кирексина тама бахаде бааны гамата сирита тенфал. Но не было ахета гавата сауди баакумда сирина уза баткин написано.
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.